В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радио Портал. Сделано в Нововоронеже.
1: 103.1 FM.
2: Звук поставим на...

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

феврале стало просто. Я стал думать о тебе все реже. Но как флешбек из 90-х, опять нарисовался твой крепкий орешек. И я снова Кевин Костнер.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36 00523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российский союз автостраховщиков представил обновленную версию справочника средней стоимости запчастей, которая теперь действует на всей территории страны. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Банк России утвердил новую методику расчета выплат, которая перечитывает более широкий спектр данных о ценах, включая предложения маркетплейсов и прямых импортеров. Благодаря этому средний размер компенсации увеличился на 8,2%, а для некоторых автомобилей вообще почти на 20%. Это нововведение совпало с публикацией первых официальных данных по убыточности ОСАГО. За первый квартал нынешнего года коэффициент достиг 98%. И это, в свою очередь, означает почти полное исчерпание резервов страховщиков. Главное изменение в методичке – это расширение источника информации. Ранее данные поступали от ограниченного круга поставщиков, теперь же в расчеты включены цены из открытых источников, что должно сделать выплаты более справедливыми и, соответственно, ближе к реальной стоимости ремонта. Согласно анализу данных, восстановление европейских и японских автомобилей подорожает сильнее остальных. Так, для марок Volkswagen, Skoda и Mitsubishi стоимость запчастей выросла от 10 до 20%. В то же время для китайских автомобилей, например, Cherry Amoda, рост цен будет минимальным – от 0,9% до 4,5%, и что самое удивительное, по некоторым позициям цены вообще снизились. Это связано прежде всего с насыщением рынка запчастями для китайских марок и, соответственно, улучшением логистики. Дисбаланс в ценах, вероятно, сохранится в течение нынешнего года и даже дольше, пока поставки не станут стабильными. Страховщики вполне резонно опасаются, что увеличение выплат по отдельным маркам не компенсирует снижение по другим, и общие расходы продолжат расти.
0: Автомобильные факты.
1: Стоимость полиса ОСАГО напрямую не зависит от выплат, так как тариф устанавливает Центральный банк. В настоящее время не наблюдается оснований для существенного роста стоимости полиса ОСАГО. По итогам первого квартала нынешнего года индекс роста полиса автогражданки составил примерно 2%. Тем не менее, Российский союз автостраховщиков инициировал предложение к регулятору о расширении тарифного коридора на 2027 год, что в свою очередь позволит страховым организациям увеличить гибкость в формировании тарифов и частично компенсировать возросшие издержки. Для водителей с безаварийной историей повышение тарифов может быть минимальным, учитывая высокую конкурентность вот именно за таких безубыточных клиентов и сохранение действия коэффициента бонус-малус в качестве скидочного механизма. Если же вы все-таки выявили завышение данного коэффициента, влияющего на стоимость полиса, то помните, что предусмотрена возможность его корректировки через национальную страховую информационную систему. Процедура осуществляется дистанционно. После прохождения идентификации в личном кабинете пользователь может запросить сведения о своем коэффициенте бонус-малус и при несогласии с его значением подать обращение с указанием причины приложением необходимых документов, в числе которых паспорт, водительское удостоверение и, соответственно, предыдущие полисы. Ответ предоставляется на электронную почту заявителя. При необходимости проведения дополнительных проверок с участием иных организаций сроки рассмотрения, соответственно, будут увеличены. Следует отметить, что для корректировки отражения изменения коэффициента бонус-малус иногда требуется предварительное обновление данных в страховом договоре. Ну, например, после замены паспорта, водительского удостоверения или, например, смены фамилии. В таких случаях страхователю необходимо обратиться в свою страховую компанию для внесения соответствующих изменений в полис. После передачи обновлений сведений в автоматизированную информационную систему страхования, согласно регламенту Банка России, информация обновляется в личном кабинете НСИС, что в теории должно исключить несоответствие между базами данных и договором страхования. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Вот такая информация вам, друзья, в пути. Желаю всем без аварий на езды, только удачи.
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
3: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
4: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
5: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: Микрофон в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. По многим позициям российская авиатехника превзошла западные аналоги, заявил Владимир Путин. По ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные западные показатели, сказал президент накануне на совещании по развитию авиации в Летно-исследовательском институте имени Громова. Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику, а западные перевозчики понесли ущерб от санкций, отметил президент. Путин также назвал уровень новых российских самолетов очень хорошим. Также он призвал наращивать поставки авиатехники российского производства, компетенции и технологический потенциал в авиастроении. Он отметил, что в этой отрасли все нужно делать быстрее и масштабнее. Федеральная антимонопольная служба России проводит проверку ценообразования на топливо у мелкооптовых компаний, которые продавали его независимым АЗС и аграриям. Вице-премьер Александр Новак по итогам очередного совещания по нефтепродуктам в понедельник поручил ФАС продолжить непрерывный мониторинг цен на топливо в России и при необходимости оперативно принимать меры. В свою очередь, служба поручила 27 своим управлениям в разных регионах России усилить контроль за реализацией топлива в мелком опте и на АЗС, а также для аграриев. ФАС уже проводит проверки оптового рынка нефтепродуктов в России, возбудило дело против трейдеров солидтоварные рынки «Агроторг Юг» и «Хансел» по признакам картеля на биржевых торгах нефтепродуктами. Также служба проверяет розничный рынок нефтепродуктов, то есть АЗС. Мошенники с наступлением теплой погоды в России стали расклеивать в парках и вблизи летних веранд QR-коды, которые обещают бесплатный Wi-Fi, а на деле ведут на фишинговые сайты. Отдыхающий в парке видит стикер с QR-кодом, наклеенный на скамейку, столик летнего кафе, урну или прямо поверх официального информационного стенда. Наклейка маскируется под полезный городской сервис и обещает бесплатный Wi-Fi. Но при сканировании QR-кода пользователь попадает на фишинговый сайт, крадущий данные банковских карт или загружающий вирус на устройство, предупреждают эксперты. При этом нужно с большей осторожностью сканировать QR-коды на улице, особенно если они наклеены кустарным способом. При сканировании стоит всегда проверять адрес сайта, на который перенаправляет браузер, прежде чем вводить какие-либо данные. Дневной сон помогает восстановить силы, но только если он короткий, иначе можно проснуться разбитым, рассказал сомнолог Скандинавского центра здоровья Борис Яковлев. Если человек проснулся в первой или второй стадии, он чувствует себя свежим. Если разбудить его на третьей, глубокой, наступает то, что мы называем сонной инерцией. Это состояние тяжелой разбитости, замедленных реакций и плохого настроения, которое может держаться от 30 минут до 2 часов. По словам врача, сон состоит из циклов по 90 минут. Короткий сон в 15-20 минут не дает провалиться в глубокую стадию, поэтому пробуждение легкое. А если спать дольше, мозг успевает погрузиться в глубокий сон, и проснуться будет трудно. Яковлев советует спать днем с 13 до 15.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Ждите.
1: Реклама на радиопортал.
2: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российский союз автостраховщиков представил обновленную версию справочника средней стоимости запчастей, которая теперь действует на всей территории страны. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Банк России утвердил новую методику расчета выплат, которая перечитывает более широкий спектр данных о ценах, включая предложения маркетплейсов и прямых импортеров. Благодаря этому средний размер компенсации увеличился на 8,2%, а для некоторых автомобилей вообще почти на 20%. Это нововведение совпало с публикацией первых официальных данных по убыточности ОСАГО. За первый квартал нынешнего года коэффициент достиг 98%. Это, в свою очередь, означает почти полное исчерпание резервов страховщиков. Главное изменение в методичке – это расширение источника информации. Ранее данные поступали от ограниченного круга поставщиков, теперь же в расчеты включены цены из открытых источников, что должно сделать выплаты более справедливыми и, соответственно, ближе к реальной стоимости ремонта. Согласно анализу данных, восстановление европейских и японских автомобилей подорожает сильнее остальных. Так, для марок Volkswagen, Skoda и Mitsubishi стоимость запчастей выросла от 10 до 20%. В то же время для китайских автомобилей, например, Cherry Amoda, рост цен будет минимальным – от 0,9% до 4,5%, и что самое удивительное, по некоторым позициям цены вообще снизились. Это связано прежде всего с насыщением рынка запчастями для китайских марок и, соответственно, улучшением логистики. Дисбаланс в ценах, вероятно, сохранится в течение нынешнего года и даже дольше, пока поставки не станут стабильными. Страховщики вполне резонно опасаются, что увеличение выплат по отдельным маркам не компенсирует снижение по другим, и общие расходы продолжат расти.
0: Автомобильные факты.
1: Стоимость полиса ОСАГО напрямую не зависит от выплат, так как тарифы устанавливает Центральный банк. В настоящее время не наблюдается оснований для существенного роста стоимости полиса ОСАГО. По итогам первого квартала нынешнего года индекс роста полиса автогражданки составил примерно 2%. Тем не менее, Российский союз автостраховщиков инициировал предложение к регулятору о расширении тарифного коридора на 2027 год, что в свою очередь позволит страховым организациям увеличить гибкость в формировании тарифов и частично компенсировать возросшие издержки. Для водителей с безаварийной историей повышение тарифов может быть минимальным, учитывая высокую конкурентность вот именно за таких безубыточных клиентов и сохранение действия коэффициента бонус-малус в качестве скидочного механизма. Если же вы все-таки выявили завышение данного коэффициента, влияющего на стоимость полиса, то помните, что предусмотрена возможность его корректировки через национальную страховую информационную систему. Процедура осуществляется дистанционно. После прохождения идентификации в личном кабинете пользователь может запросить сведения о своем коэффициенте бонус-малус и при несогласии с его значением подать обращение с указанием причины приложения необходимых документов, в числе которых паспорт, водительское удостоверение и, соответственно, предыдущие полисы. Ответ предоставляется на электронную почту заявителя. При необходимости проведения дополнительных проверок с участием иных организаций сроки рассмотрения, соответственно, будут увеличены. Следует отметить, что для корректировки отражения изменения коэффициента бонус-малус иногда требуется предварительное обновление данных в страховом договоре. Ну, например, после замены паспорта, водительского удостоверения или, например, смены фамилии. В таких случаях страхователю необходимо обратиться в свою страховую компанию для внесения соответствующих изменений в полис. После передачи обновлений сведений в автоматизированную информационную систему страхования, согласно регламенту Банка России, информация обновляется в личном кабинете НСИС, что в теории должно исключить несоответствие между базами данных и договором страхования. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Вот такая информация вам, друзья, в пути. Желаю всем безаварийной езды и только удачи.
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, Украина без прямой помощи Великобритании и Соединенных Штатов не в состоянии самостоятельно осуществлять террористические атаки на российской территории. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, западные страны не только отказываются от переговоров, но и делают все возможное, чтобы Киев продолжал и наращивал террористическую активность. Российская сторона указывает, вооруженные силы не станут останавливаться на линии боевого соприкосновения в качестве условия для начала переговоров по украинскому урегулированию. Как неоднократно рассказывал президент Владимир Путин, российские войска были отведены от Киева, после чего последовали провокации в Буче и включение в процесс сорвавшего договоренности бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Владимир Путин подчеркнул, нынешний открытый террор вооруженных сил Украины, в том числе в отношении детей, лишь стимулирует российских бойцов в рамках специальной военной операции выполнить все боевые задачи. Рассматриваемый правительством полный запрет на экспорт дизеля из России может быть не только способом насыщения топливом внутреннего рынка, но и восприниматься как предупреждение нефтяным компаниям остановить рост цен. За последние три года власти неоднократно вводили и продляли полный запрет на экспорт бензина, вывоз же за границу дистоплива полностью запрещался только лишь один раз – осенью 2023 года. Согласно отраслевым данным, отечественные мощности производства бензина лишь на 10-15% опережают внутренний спрос на него. Дизельное топливо в России выпускают на 40-50% больше объемов спроса на него внутри страны, и это основной экспортный товар в линейке нефтепродуктов. Напомню, сейчас в настоящее время до 31 июля действует полный запрет на экспорт бензина. Дистопливо могут вывозить только производители, а вот для трейдеров экспорт запрещен. Законопроект о повышении лимита выплат по ОСАГО не нашел поддержки у российских парламентариев. Напомню, речь идет об увеличении с 200 до 300 тысяч рублей размера страхового возмещения по Европротоколу без фиксации передачи данных о таком происшествии в автоматическую информационную систему обязательного страхования. Разработчики поправок настаивали, повышение порога до 300 тысяч помогло бы сохранить привлекательность Европротокола, который уже используется более чем в 40% ДТП, и лучше защитить интересы автовладельцев. При этом страховщики ранее предлагали рассматривать в перспективе не рост лимитов, а полную отмену ограничений по выплатам, чтобы ОСАГО покрывала весь ущерб от аварии. Минпросвещение установило новый лимит на проведение контрольных и проверочных работ. Они могут занимать не более 10-й части от общего объема учебного времени. Добиться этого удалось за счет отмены дублирующих друг друга и объективно излишних проверок знаний. Помимо этого, ведомство завершило синхронизацию школьной программы с материалами основного и единого госэкзаменов. Теперь ОГЭ и ЕГЭ проверяют исключительно тот материал, который учащийся действительно проходит на уроках. Официальный курс американского доллара 74 рубля 77 копеек, курс единой европейской валюты 85 рублей 18 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
2: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Now I'm moving. I just flow from the pot.

Лето – время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

последний желтый листок, кружась на землю упал, до нитки город промок, сезон дождей вмиг настал.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Правящие элиты европейских стран делают ставку на русофобию и продолжают курс на противостояние с Россией, несмотря на то, что многие простые жители Европы не поддерживают такую политику, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Дипломат уточнил, что у него есть возможность встречаться с дипломатами некоторых европейских стран в кулуарах ОБСЕ и общаться с ними напрямую. Полянский отметил, что в европейских обществах сейчас существует большой разрыв между кругами и обычными гражданами. Обычные люди не знают, что делать и как остановить это безумие, потому что не имеют никаких рычагов влияния. Из-за особенностей существующих политических и правовых систем людям крайне трудно добиться того, чтобы их голос был услышан, поэтому потребуется время. Режим временного ограничения электроснабжения ввели в Севастополе, чтобы избежать перегруза сетей за пределами региона. Это сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, эта мера вынуждена, она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. Губернатор уточнил, что точного графика по адресам нет. Отключения будут происходить точечно, по необходимости. Как только поступит команда на снятие ограничений, электроснабжение будет восстановлено в полном объеме. На северном побережье Венесуэлы случилось два мощных землетрясения с разницей в минуту. Погибли как минимум 32 человека и более 700 пострадали. В стране объявлено чрезвычайное положение, мобилизованы службы экстренного реагирования и силы безопасности. В геологической службе США предполагают, что погибли тысячи человек. Местные власти и очевидцы сообщают о разрушенных зданиях, спасательных операциях и растущем числе раненых. Землетрясения ощутили во всех штатах страны, а также в соседней Колумбии, за сотни километров от эпицентра. В Каракасе, примерно в 300 километрах от эпицентра, частично обрушились как минимум три здания недалеко от площади Альтамира. По данным Рейтер, под завалами оказались люди. Люди в Каракасе боятся возвращаться в свои дома после землетрясения, опасаясь повторных толчков. Различные затенения в виде сеток будут полезны в жару как комнатным растениям, так и дачным посевам. Также для сохранения побегов можно прикрыть почву подсушенной скошенной травой. Это советует кандидат биологических наук Анастасия Благодатного. При этом растения полностью от солнца не должны быть изолированы. Помогает также мульчирование, накрывание почвы каким-либо природным материалом. Но чтобы правильно подобрать мульчу, надо знать состав почвы, показатели ее кислотности и щелочности. Самый универсальный метод – накосить немного травы, подсушить ее и прикрыть ею почву. Биолог подчеркнула, что главное в жаркий период – это своевременный полив растений, как дачных, так и комнатных. При этом поливать их надо рано утром, либо поздно вечером. При этом стараться, чтобы вода не попадала на листья. Курс доллара на сегодня 74,77. Курс евро 85,18. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего!
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Лето – время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российский союз автостраховщиков представил обновленную версию справочника средней стоимости запчастей, которая теперь действует на всей территории страны. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Банк России утвердил новую методику расчета выплат, которая перечитывает более широкий спектр данных о ценах, включая предложения маркетплейсов и прямых импортеров. Благодаря этому средний размер компенсации увеличился на 8,2%, а для некоторых автомобилей вообще почти на 20%. Это нововведение совпало с публикацией первых официальных данных по убыточности ОСАГО. За первый квартал нынешнего года коэффициент достиг 98%. И это, в свою очередь, означает почти полное исчерпание резервов страховщиков. Главное изменение в методичке – это расширение источника информации. Ранее данные поступали от ограниченного круга поставщиков, теперь же в расчеты включены цены из открытых источников, что должно сделать выплаты более справедливыми и, соответственно, ближе к реальной стоимости ремонта. Согласно анализу данных, восстановление европейских и японских автомобилей подорожает сильнее остальных. Так, для марок Volkswagen, Skoda и Mitsubishi стоимость запчастей выросла от 10 до 20%. В то же время для китайских автомобилей, например, Cherry Amoda, рост цен будет минимальным – от 0,9% до 4,5%, и что самое удивительное, по некоторым позициям цены вообще снизились. Это связано прежде всего с насыщением рынка запчастями для китайских марок и, соответственно, улучшением логистики. Дисбаланс в ценах, вероятно, сохранится в течение нынешнего года и даже дольше, пока поставки не станут стабильными. Страховщики вполне резонно опасаются, что увеличение выплат по отдельным маркам не компенсирует снижение по другим, и общие расходы продолжат расти.
0: Автомобильные факты.
1: Стоимость полиса ОСАГО напрямую не зависит от выплат, так как тариф устанавливает Центральный банк. В настоящее время не наблюдается оснований для существенного роста стоимости полиса ОСАГО. По итогам первого квартала нынешнего года индекс роста полиса автогражданки составил примерно 2%. Тем не менее, Российский союз автостраховщиков инициировал предложение к регулятору о расширении тарифного коридора на 2027 год, что в свою очередь позволит страховым организациям увеличить гибкость в формировании тарифов и частично компенсировать возросшие издержки. Для водителей с безаварийной историей повышение тарифов может быть минимальным, учитывая высокую конкурентность вот именно за таких безубыточных клиентов и сохранение действия коэффициента бонус-малус в качестве скидочного механизма. Если же вы все-таки выявили завышение данного коэффициента, влияющего на стоимость полиса, то помните, что предусмотрена возможность его корректировки через национальную страховую информационную систему. Процедура осуществляется дистанционно. После прохождения идентификации в личном кабинете пользователь может запросить сведения о своем коэффициенте бонус-малус и при несогласии с его значением подать обращение с указанием причины и приложением необходимых документов, в числе которых паспорт, водительское удостоверение и, соответственно, предыдущие полисы. Ответ предоставляется на электронную почту заявителя. При необходимости проведения дополнительных проверок с участием иных организаций сроки рассмотрения, соответственно, будут увеличены. Следует отметить, что для корректировки отражения изменения коэффициента бонус-малус иногда требуется предварительное обновление данных в страховом договоре. Ну, например, после замены паспорта, водительского удостоверения или, например, смены фамилии. В таких случаях страхователю необходимо обратиться в свою страховую компанию для внесения соответствующих изменений в полис. После передачи обновлений сведений в автоматизированную информационную систему страхования, согласно регламенту Банка России, информация обновляется в личном кабинете НСИС, что в теории должно исключить несоответствие между базами данных и договором страхования. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Вот такая информация вам, друзья, в пути. Желаю всем безаварийной езды и только удачи.
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в Чебурекми. Заходи и попробуй сам.
5: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
6: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Силовики предотвратили теракт в здании суда в Мариуполе, который пытался устроить завербованный украинскими спецслужбами местный житель. Он связался в Телеграм с украинскими спецслужбами, получил от них задание взорвать бомбу в одном из районных городских судов. По указанию куратора он достал из тайника самодельное взрывное устройство и отправился в суд, но его задержали, когда он туда пришел. Тем временем Южный окружной военный суд приговорил к 5,5 годам колонии жительницу Алушты, призывавшую разрушить Крымский мост. Как сообщил представитель суда, гражданка Батюра, находясь у себя дома в Алуште под публикациями в сети о временном закрытии Крымского моста и объявлении воздушной тревоги, разместила комментарии, в которых призвала к совершению теракта, разрушению этого моста. Средства ПВО уничтожили 269 беспилотников над территорией России за ночь. Тем временем уничтожено 7 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области, а с начала июня ликвидировано 65 полевых пунктов хранения ВСУ в этой области. Добавлю, украинское командование не скрывает от солдат ВСУ скорого перехода Красного Лимана под контроль российской армии. Многие украинские военные в городе деморализованы и на этом фоне употребляют психотропные и наркотические вещества, сообщили в России. Российских силовых структурах. Минпросвещение подготовит единые учебники по всем школьным предметам до конца года. В федеральный перечень могут войти новые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10-11 классов, а также по труду для 5-9 классов, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Он отметил, что Российская академия наук участвует в создании единых учебников по математике, информатике, физике, химии, биологии. Это часть большого плана по улучшению математического и естественно-научного образования, утвержденного правительством. Странный министр напомнил, что учебник истории уже получил высокую оценку педагогического сообщества. Более того, завершена подготовка единых госучебников по обществознанию. Запрет на розничную продажу алкоголя будет действовать в эту субботу, 27 июня, более чем в 40 регионах в связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров. Ограничения на розничную продажу алкоголя в определенные дни устанавливаются на основании региональных законов или иных подзаконных актов региональных властей. Запрет на розничную продажу алкоголя в День молодежи будет действовать в частности в Башкортостане, на Алтае, в Брянской, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, Калининградской областях, в Севастополе, в Запорожской и Херсонской областях, в ЛНР. Курс доллара на сегодня 74,77, курс евро 85,18. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

thought I'd go first. I always thought I'd go first.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия не рассчитывает на выполнение договоренностей, достигнутых в Анкоридже, нацелена на победу и достижение собственных целей. Как ранее отмечал помощник президента Юрий Ушаков, одна из сторон оказалась не совсем в состоянии их выполнить. В Министерстве иностранных дел подчеркивают, европейские страны пытаются изменить позицию Вашингтона по урегулированию конфликта. Российская сторона отмечает, западные страны совершают фундаментальную ошибку, рассчитывая нанести поражение Российской Федерации, и призывают их внимательнее смотреть на успехи российских войск, которые, вопреки планам Вашингтона и Брюсселя, постепенно продвигаются вперед на линии боевого соприкосновения. Президент Владимир Путин заявил, украинская армия прибегает к методам террора и атакует гражданские объекты, поскольку не может сдержать натиск российских войск. Глава государства сделал акцент на том, что именно внутреннее единство общества и моральный дух российского народа играют решающую роль в текущем конфликте. В более чем 20 регионах страны введены ограничения на продажу топлива, которые отличаются только степенью строгости. Тем не менее, эксперты прогнозируют стабилизацию в ближайшее время. Ситуация на внутреннем топливном рынке стала одной из центральных тем совещания президента Владимира Путина с членами правительства. Отмечается, нефтяные компании максимально нарастили производство и поставки топлива, увеличены мощности нефтеперерабатывающих заводов, сокращены сроки ремонтов и перенесены плановые работы. Введен запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается распространение запрета на экспорт дизельного топлива. Кроме того, будут задействованы резервы, которые ранее не использовались. Осуществлен механизм стимулирования и увеличения поставок на внутренний рынок. Для этого подготовлены соответствующие налоговые изменения. Федеральная антимонопольная служба проверяет обоснованность роста цен. Идет точечное перенаправление топлива в наиболее проблемные регионы. Выпуск легковых автомобилей в России вырос в полтора раза по итогам весны. Всего же за 5 месяцев объем производства составил 300 тысяч автомобилей, что почти на 7% больше год к году. Производство грузовых автомобилей в мае выросло на 5% относительно того же месяца прошлого года и достигло почти 9,5 тысяч автомобилей. Россияне в мае приобрели более 511 тысяч поддержанных легковушек. Лидерство в марочной структуре вторичного рынка сохраняет отечественная «Лада». Второе место у японской «Тойоты». Далее следуют корейские бренды Kia. Замыкает топ-5 немецкий Volkswagen. Если рассматривать итоги 5 месяцев нынешнего года, то за это время россияне стали обладателями почти 2,5 миллионов легковых автомобилей с пробегом. Самозанятые смогут работать на одну компанию не более 60 часов в месяц. Достижение норматива является индикатором риска подмены трудового договора, договором подряда или оказанием услуг. Речь идет о практике найма компаниями людей для выполнения определенных разовых задач, например, выкладка товаров в офлайн-магазине, сборка заказов, работа на кассе в супермаркете, выдача покупок в пункте выдачи заказов и так далее. Такую подработку самозанятые находят на различных агрегаторах. Фиксируется круг отраслей, на которые распространяется данная норма. Среди них строительство, складское хозяйство, транспортная деятельность, оптовая розничная торговля и так далее. Отмечается, согласно нововведениям, если магазин будет брать одного и того же самозанятого для работы кассиром, то платформа после достижения лимита в 60 часов попросту заблокирует его следующий заказ. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 77 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 18 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей.
1: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

меня так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки. Это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия не рассчитывает на выполнение договоренностей, достигнутых в Анкоридже, нацелена на победу и достижение собственных целей. Как ранее отмечал помощник президента Юрий Ушаков, одна из сторон оказалась не совсем в состоянии их выполнить. В Министерстве иностранных дел подчеркивают, европейские страны пытаются изменить позицию Вашингтона по урегулированию конфликта. Российская сторона отмечает, западные страны совершают фундаментальную ошибку, рассчитывая нанести поражение Российской Федерации, и призывают их внимательнее смотреть на успехи российских войск, которые, вопреки планам Вашингтона и Брюсселя, постепенно продвигаются вперед на линии боевого соприкосновения. Президент Владимир Путин заявил, украинская армия прибегает к методам террора и атакует гражданские объекты, поскольку не может сдержать натиск российских войск. Глава государства сделал акцент на том, что именно внутреннее единство общества и моральный дух российского народа играют решающую роль в текущем конфликте. В более чем 20 регионах страны введены ограничения на продажу топлива, которые отличаются только степенью строгости. Тем не менее, эксперты прогнозируют стабилизацию в ближайшее время. Ситуация на внутреннем топливном рынке стала одной из центральных тем совещания президента Владимира Путина с членами правительства. Отмечается, нефтяные компании максимально нарастили производство и поставки топлива, увеличили мощности нефтеперерабатывающих заводов, сокращены сроки ремонтов и принесены плановые работы. Введен запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается распространение запрета на экспорт дизельного топлива. Кроме того, будут задействованы резервы, которые ранее не использовались. Осуществлен механизм стимулирования и увеличения поставок на внутренний рынок. Для этого подготовлены соответствующие налоговые изменения. Федеральная антимонопольная служба проверяет обоснованность роста цен. Идет точечное перенаправление топлива в наиболее проблемные регионы. Выпуск легковых автомобилей в России вырос в полтора раза по итогам весны. Всего же за 5 месяцев объем производства составил 300 тысяч автомобилей, что почти на 7% больше год к году. Производство грузовых автомобилей в мае выросло на 5% относительно того же месяца прошлого года и достигло почти 9,5 тысяч автомобилей. Россияне в мае приобрели более 511 тысяч поддержанных легковушек. Лидерство в марочной структуре вторичного рынка сохраняет отечественная «Лада». Второе место у японской «Тойоты». Далее следуют корейские бренды Kia. Hyundai. Замыкает топ-5 немецкий Volkswagen. Если рассматривать итоги 5 месяцев нынешнего года, то за это время россияне стали обладателями почти 2,5 миллионов легковых автомобилей с пробегом. Самозанятые смогут работать на одну компанию не более 60 часов в месяц. Достижение норматива является индикатором риска подмены трудового договора, договором подряда или оказанием услуг. Речь идет о практике найма компаниями людей для выполнения определенных разовых задач, например, выкладка товаров в офлайн-магазине, сборка заказов, работа на кассе в супермаркете, выдача покупок в пункте выдачи заказов и так далее. Такую подработку самозанятые находят на различных агрегаторах. Фиксируется круг отраслей, на которые распространяется данная норма. Среди них строительство, складское хозяйство, транспортная деятельность, оптовая, розничная торговля и так далее. Отмечается, согласно нововведениям, если магазин будет брать одного и того же самозанятого для работы кассиром, то платформа после достижения лимита в 60 часов попросту заблокирует его следующий заказ. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 77 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 18 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

My love, yes, my love.

0: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российский союз автостраховщиков представил обновленную версию справочника средней стоимости запчастей, которая теперь действует на всей территории страны. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Банк России утвердил новую методику расчета выплат, которая перечитывает более широкий спектр данных о ценах, включая предложения маркетплейсов и прямых импортеров. Благодаря этому средний размер компенсации увеличился на 8,2%, а для некоторых автомобилей вообще почти на 20%. Это нововведение совпало с публикацией первых официальных данных по убыточности ОСАГО. За первый квартал нынешнего года коэффициент достиг 98%. Это, в свою очередь, означает почти полное исчерпание резервов страховщиков. Главное изменение в методичке – это расширение источника информации. Ранее данные поступали от ограниченного круга поставщиков, теперь же в расчеты включены цены из открытых источников, что должно сделать выплаты более справедливыми и, соответственно, ближе к реальной стоимости ремонта. Согласно анализу данных, восстановление европейских и японских автомобилей подорожает сильнее остальных. Так, для марок Volkswagen, Skoda и Mitsubishi стоимость запчастей выросла от 10 до 20%. В то же время для китайских автомобилей, например, Cherry Amoda, рост цен будет минимальным – от 0,9% до 4,5%, и что самое удивительное, по некоторым позициям цены вообще снизились. Это связано прежде всего с насыщением рынка запчастями для китайских марок и, соответственно, улучшением логистики. Дисбаланс в ценах, вероятно, сохранится в течение нынешнего года и даже дольше, пока поставки не станут стабильными. Страховщики вполне резонно опасаются, что увеличение выплат по отдельным маркам не компенсирует снижение по другим, и общие расходы продолжат расти.
0: Автомобильные факты.
1: Стоимость полиса ОСАГО напрямую не зависит от выплат, так как тарифы устанавливает Центральный банк. В настоящее время не наблюдается оснований для существенного роста стоимости полиса ОСАГО. По итогам первого квартала нынешнего года индекс роста полиса автогражданки составил примерно 2%. Тем не менее, Российский союз автостраховщиков инициировал предложение к регулятору о расширении тарифного коридора на 2027 год, что в свою очередь позволит страховым организациям увеличить гибкость в формировании тарифов и частично компенсировать возросшие издержки. Для водителей с безаварийной историей повышение тарифов может быть минимальным, учитывая высокую конкурентность вот именно за таких безубыточных клиентов и сохранение действия коэффициента бонус-малус в качестве скидочного механизма. Если же вы все-таки выявили завышение данного коэффициента, влияющего на стоимость полиса, то помните, что предусмотрена возможность его корректировки через национальную страховую информационную систему. Процедура осуществляется дистанционно. После прохождения идентификации в личном кабинете пользователь может запросить сведения о своем коэффициенте бонус-малус и при несогласии с его значением подать обращение с указанием причины приложением необходимых документов, в числе которых паспорт, водительское удостоверение и, соответственно, предыдущие полисы. Ответ предоставляется на электронную почту заявителя. При необходимости проведения дополнительных проверок с участием иных организаций сроки рассмотрения, соответственно, будут увеличены. Следует отметить, что для корректировки отражения изменения коэффициента бонус-малус иногда требуется предварительное обновление данных в страховом договоре. Ну, например, после замены паспорта, водительского удостоверения или, например, смены фамилии. В таких случаях страхователю необходимо обратиться в свою страховую компанию для внесения соответствующих изменений в полис. После передачи обновлений сведений в автоматизированную информационную систему страхования, согласно регламенту Банка России, информация обновляется в личном кабинете НСИС, что в теории должно исключить несоответствие между базами данных и договором страхования. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Вот такая информация вам, друзья, в пути. Желаю всем безаварийной езды и только удачи.
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM.
1: Звук поставим на

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
2: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Радиопортал. Нас слышат все.

0: потенциал – это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.
2: Hold a message that we're trying to find and say I'm trying to feel love for. Your master material, you know.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался без повода, жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.

все думаю.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.